もういい。あ？ Listen, мои протамни драмя и я Слетел шай, беру водолия Феерия, эйфория Мои очи светят ночи средна зоря Listen, мои протамни драмя и я Слетел шай, беру водолия Феерия, эйфория Мои очи светят ночи средна зоря